культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Народ, живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни.
2: Эфирде классикал там хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Александр Власовтың «Фонтану Бахчисарайского дворца» романсы. Орындағандар Әлібек Дінішев, ал фортепиано партиясын Евгений Шендерович.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Через несколько минут на радио Классик. Гастроли театра «Астана-Опера» на фестивале «Сириус Роза Хутор». Артисты из 10 стран выступили на гала-концерте фестиваля «Алтай. Золотая колыбель тюркского мира». Брэггинс удивляет. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстанский балет вновь выходит на международную сцену. Театр «Астана-Опера» открыл гастроли на фестивале искусств «Сириус Роза Хутор». Зрители увидят самые известные постановки театра от мировой классики до современной хореографии. Гастрольную программу театра «Астана-Опера» открыл балетом «Капелия». Постановка легендарного французского хореографа Ролана Пети давно стала одной из визитных карточек коллектива. За дирижерским пультом Руслан Баймурзин. Главные партии исполнили ведущие солисты. Фестивальная программа «Астана-Опера» продолжится до 16 июля. Зрителям будет представлен одноактный спектакль «Сколько длится сейчас». Яркой и финальной точкой гастролей станет программа «Номад-балет» хореографа Султанбека Гумара. Вместе с ансамблем «Хасак» артисты представят зрителям самобытную культуру Казахстана в ее современном прочтении. В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области состоялся гала-концерт международного фестиваля «Алтай. Золотая колыбель тюркского мира». Финальный вечер стал кульминацией двухдневного праздника, который объединил представителей тюркских народов, известных музыкантов, деятелей культуры и тысячи зрителей на священной земле Великого Алтая. Открыл концерт казахстанский коллектив «Сармат», исполнивший песню «Каражурга». Выступление сразу задало праздничный ритм вечеру и напомнило зрителям о древних традициях Великой Степи. Следом на сцену вышли артисты из Республики Башкортостан, Монголии, Республики Тыва, Азербайджана, Каракалпакстана, Венгрии, Узбекистана, Кыргызстана, Турции. После серии ярких выступлений зарубежных артистов на сцене появился народный артист Казахстана Димаш Кудайберген. Огромное разбитое зеркало установили на плавучей сцене Брейгенского фестиваля. Центральным событием 80-го смотра станет опера Верди «Травиата», которая никогда ранее не ставилась на водной сцене Боденского озера. Режиссером постановки является итальянец Дамиано Микелиетто. Это одна из самых масштабных декораций в истории фестиваля. Над зеркалом стеной работал художник-постановщик Паоло Фанти. Конструкция состоит из 86 фрагментов и занимает около 700 квадратных метров. Ее высота 25 метров. Несмотря на реалистичный вид, это не настоящее зеркало. Поверхность специально разработали так, чтобы солнечные лучи не ослепляли зрителей. Каждый фрагмент изготовлен из деревянных панелей, специальной ткани и лаковых элементов. Премьера «Травиаты» состоится в день открытия фестиваля 22 июля. Всего этим летом запланировано 28 показов. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Еңбекқорлық елді алға бастайтын қасиет. Еңбек бар жерде даму бар. Еңбек бар жерде береке бар.
2: Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Без этого невозможны развитие и прогресс.
3: Территория классики.
4: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классик».

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Аланхабара.
3: Эфирде классика Аланхабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Гармония танысы.
2: Классик радиосы.

0: Асық радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Труба. Один из старейших музыкальных инструментов. Ему не меньше 3700 лет. И считается, что самые древние его образцы обнаружили в пирамиде египетского фараона Тутанхамона. Правда, на протяжении многих веков в разных древних цивилизациях труба была на ролях всего лишь сигнального инструмента. В средние века в каждом войске обязательно были трубачи. В их обязанности входило быстро и четко специальными сигналами передавать приказы командующего в расположении войск, стоящих на расстоянии. Искусство игры на трубе считалось элитным. Чтобы попасть в ученики к трубачу, нужно было пройти особый отбор. В крупных городах была отдельная должность башенных трубачей. Они извещали о прибытии высокопоставленной персоны, смене времени суток и других важных событиях. Так было почти до 17 века, пока, наконец, музыканты и музыкальные мастера не взглянули на этот яркоголосый инструмент по-другому, и в оркестровых партитурах, наконец, стала появляться и строчка для трубы. Пройдя несколько этапов усовершенствования конструкции, а точнее, к началу 20 века, труба стала звучать и как сольный инструмент, и в симфоническом, и обязательно в духовом оркестрах. То есть стала незаменимой во многих музыкальных жанрах. Делают трубы из латуни или меди, реже из серебра и других металлов. Причем технология изготовления тоже достаточно древняя. Уже в античности умельцы могли сделать трубу из одного цельного листа металла. По сути своей, труба представляет длинную трубку, которая сгибается исключительно для компактности. Она слегка сужается у мундштука, расширяется у раструба, а на остальных участках имеет цилиндрическую форму. Именно такая форма играет важную роль в формировании звука и придает тембру инструмента яркость. И вообще, чтобы труба звучала хорошо, при ее изготовлении важен предельно точный расчет как длины самой трубки, так и степени расширения раструба. Звук трубы трудно перепутать со звуком какого-либо другого инструмента, в каком бы жанре она ни играла. Классика, джаз, фанк, ска или любом другом.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Через несколько минут на радио «Классик». Казахстанский артист впервые выступил на фестивале балета в Тбилиси. Вечер классической музыки в «Кызылжар Мюзик Фест». Около 3 миллионов зрителей посетили спектакли минувшего театрального сезона в Казахстане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстанский артист балета, заслуженный деятель Казахстана, ведущий солист театра «Астана опера», обладатель гран-при и лауреат международных конкурсов Бахтияр Адамжан принял участие в международном фестивале балета в Тбилиси, передает 24 KZ. Смотр уже в девятый раз собирает в грузинской столице звезд.

0: ведущих театров мира. В этом году в программе «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Лауренсия», гала-концерт с участием солистов театров Австралии, Великобритании, Нидерландов, Словакии, Казахстана и Грузии. Бахтияр Адамжан выступил в гала-концерте, исполнив партию Базиля во фрагменте балета «Дон Кихот». Казахстанский артист впервые принял участие в этом фестивале. Вечер классической музыки прошел в рамках юбилейного 5-го международного фестиваля «Кызылжар Мюзик Фест». Тысячи жителей и гостей Петропавловска заполнили обновленную площадь, превратив ее в огромный концертный зал под открытым небом, где классическая музыка оказалась одинаково близка и искушенным меломанам, и семьям с детьми, и случайным прохожим. В этот вечер на сцену вышли заслуженный деятель Республики Казахстан Зарина Алтымбаева и известный итальянский оперный певец Анджело Форте. Их выступление стало настоящим праздником для ценителей академического вокала. Особенно трогательным моментом стало появление Анджело Форте в традиционном казахском чапане. Итальянский певец исполнил песню Абая, вызвав бурю восторга у публики. Казахстанские театры завершили сезон с высоким зрительским интересом и активным обновлением репертуара. За сезон театры страны представили 16 тысяч постановок, выпустили 410 премьер и собрали 2 миллиона 800 тысяч зрителей, передает «Казправда Кейзе». Одним из главных итогов сезона стало расширение жанровой палитры. Среди заметных премьер – опера «Кыпшак Кызаппах» в театре «Астана Опера», балет «Олжибек Жолы» в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая, кантата-балет «Кармина Бурана» в театре «Астана Балет», драма «Кю» по произведению Абишаки Кельбаева в Казахском национальном музыкально-драматическом театре, а также спектакль «Господа Головлёвы» в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова. Отдельным направлением стало международное признание казахстанских театров. Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова представил спектакль «Улпан» на международном театральном фестивале «Арт Орда» в Бишкеке и завоевал награды в 4 номинациях, включая гран-при. А вокальная группа «Эль Войс» театра «Астана Опера» получила гран-при международного конкурса фестиваля «Солдатский конверт» в Ставрополе. Скрипач «Астана Опера» Багдат Абельханов стал лауреатом первой премии международного конкурса исполнительских искусств «Grand Art Express China» в Даляне. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».
2: Біздің жалғыз отанымыз Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік.
3: У нас нет другой родины, кроме Казахстана. Развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих.
4: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Зашел в автобус? Оглянись вокруг. Уступи место пожилому человеку, маме с малышом или уставшему пассажиру.
2: Қоғамдық көлікте үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту, тәрбиелі адамның ісі.
3: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
4: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
5: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцертін тыңдаңыздар.

0: настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает Радио Классик и программа «Джаз Тайм». Сегодня в пути вас будут сопровождать ваши любимые исполнители и великолепные джазовые композиции. А программу откроет американская соул, ритм и блюзовая певица Бетти Райт с композицией «It's a Little Things» 1993 года.

Дэвид Санборн – один из самых коммерчески успешных саксофонистов. Он прошел путь от музыканта-самоучки до виртуоза, играющего в самых разных жанрах. Он является одним из пионеров современного смуз-джаза. Далее в нашей программе пианист, композитор и продюсер Джефф Лорбер с композицией «Sides of Soul» 2004 года.

это был канадский джазовый гитарист Брайан Хьюз, играющий в жанрах латино и смуз-джаз. В этом году он отметил 70-летний юбилей и, как утверждает музыкант, полон сил для продолжения своей успешной карьеры. Далее любимый всеми, не побоюсь этого слова, Маркус Миллер на вечерней джазовой волне.

0: That's funky.
1: Сегодня в дороге вас сопровождали Бетти Райт, Дэвид Санборн, Джефф Лорбер, Брайан Хьюз, Маркус Миллер. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне Радио Классик. Всегда ваши, выпускающий редактор Айжан Антазбаева и я, ведущий Джаз Тайм, Ноэль Шаяхметов.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.